0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхненепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ-60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Дорожные новости.
1: Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио Infinity. За твою победу!

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения телячьи.

0: Разница по уходу за телятами – 65 тысяч рублей. Животновод – 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля – 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту – 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722. 2-58-05.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Сегодня Международный день астероида. Этот космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью. В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа. С Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран. На территории 2000 квадратных километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию. Инициатива же учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи дня – рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Грег Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма «Катастрофы Рихтерса» о падении крупного астероида на Лондон. В результате родилась идея о создании Дня астероида. Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено. До 2006 года астероиды также называли «малыми планетами». По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться до 2 миллионов астероидов, объектов, имеющих размер более 1 километра.
2: 30 июня 1894 года открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge. Во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта Вест-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее лондонского моста. В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсоном. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфи Берри. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Tower Bridge, или Тауэрский мост, выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен.
0: А в этот день... События, ставшие историей. Infinity.

0: Эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: всех знаков появится ощущение внутренней гармонии и бесконечного счастья. Пребывая в столь приподнятом настроении, есть смысл попробовать себя на новой стезе или заняться поисками подходящего полигона для реализации своих высоких амбиций.
1: Звезды говорят.
2: Овны закроют глаза на многие недостатки окружающих. Вы поймете, что нет смысла изводить претензиями дорогих вам людей, так как негатив рождает ответный негатив и отнюдь не способствует продуктивному общению.
0: Тельцам сегодня будет сложно приняться за выполнение служебных дел по вине очень важных обстоятельств. В течение всего рабочего дня перед вашими глазами будет стоять человек, знакомство с которым произошло накануне.
2: Близнецы в этот день станут законодателями мод на месте своей работы. После того, как сослуживцы увидят на вас новый суперстильный наряд, каждый из них поспешит стать счастливым обладателем точно такого же предмета гардероба.
0: Раки в этот день будут по инерции выполнять свои прямые служебные обязанности. Куда больше, чем работа, вас заинтересуют подробности личной жизни близкого друга, с которым вы будете много часов разговаривать по телефону.
2: Львам в этот день предстоит стать хранителем чьей-то тайны. Человек, чей секрет вы совершенно случайно узнаете, будет на многое готов ради того, чтобы вы отказались кому-либо разглашать эту конфиденциальную информацию.
0: Девы в этот день совершат какой-то экстравагантный поступок. Ваше поведение станет для окружающих отличным поводом посудачить за глаза и сделать вас главным героем сегодняшних сплетен.
2: Весы будут окружены вниманием со стороны лиц противоположного пола. Вам понравится ловить на себе восторженные взгляды, но этот повышенный интерес не сможет отвлечь вас от главного, от необходимости много работать.
0: Скорпионы в этот день будут рассматривать дружеские отношения и брак несколько меркантильно. Столь предвзятый подход к межличностной сфере принесет вам массу проблем, первые из которых возникнут уже этим вечером.
2: Стрельцы сегодня будут как никогда задумчивы и молчаливы. После неудачных попыток вызвать вас на контакт, окружающим станет понятно, что пока вы занимаетесь ответственным бизнес-проектом, вас не следует отвлекать и беспокоить.
0: Козерогам следует перенести все особо важные дела на первую половину суток. После полудня вами овладеет очень расслабленный эмоциональный настрой, который станет для вас причиной временной нетрудоспособности.
2: Водолеям в этот день будет вести во всем, что связано с оправданным риском. Вы можете попробовать свои силы в азартной игре, приобрести лотерейный билет или купить акции молодого, но достаточно перспективного предприятия.
0: Рыбам следует всячески избегать небрежности в служебных делах. Не забывайте, что все ваши промахи и ошибки не красят вас в глазах руководства и уже в обозримом будущем могут стать причиной вашего увольнения.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит». Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 7.

0: 8-717-10-39 и 8-48-144-42-702-411-57-414-93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на Volvo C50. Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. Solers выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версии на механике тоже осталось. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупное исследование по 24 популярным в Европе моделям. Целый ряд известных европейских, американских и азиатских производителей завышают результаты. А вот китайский XPeng X9 проехал аж на 60 километров больше, чем заявлено. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Снаружи самый популярный у нас иностранный кроссовер не изменился. Видимо, в концерне решили, что машина и так хорошо продается. Менять внешность незачем. Зато динамика улучшилась благодаря модернизированному двигателю. В салоне мультимедийка с новой, более понятной операционной системой и несколько новых фишек. Подробнее о том, что нового у Havail Jolion, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – сказочная Вихляндия и Оптина пустынь. 27 июня – Витебск, день города. 27 июня – аквапарк «Лужники, Москва». 28 июня – парк развлечений «Остров мечты», Москва. 4 и 26 июля – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 4 июля – паломничество к Матронушке. 5 июля – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 4-5 июля – Минск, Замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля, Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля, 3 дня, 2 ночи, большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля, аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и зоопарк, Дельфинарий. С 23 по 27 июля, День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В середине июня оптовая цена за тушку бройлера достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления. Однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
0: Закрома Родины.
1: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей. Для ухода за газоном россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 30 июня – день рождения знаменитого лондонского моста Tower Bridge. Во второй половине 19 века в Комитете по градостроительству Лондона встал вопрос о необходимости новой переправы через Темзу. На строительство нового моста был объявлен конкурс. Его выиграл инженер Горас Джонс, который начал свою работу в июне 1886 года. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. И вот через 8 лет, 30 июня, принц Уэльский Эдуард и его супруга принцесса Александра торжественно открыли мост. Тауэрский мост выполняет важную функцию. Ежедневно по нему ездит нескончаемый поток автомобилей. Конструкция моста оборудована лестницами и лифтами внутри башен. Для того, чтобы пропускать крупные суда, мост раздвигается. Кирпичные устои моста имитируют готические башни. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
4: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ-6 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: В гостях у Тяпкина.
9: В прошлом году делали на даче крышу. Часто шел дождь. В этом году выкопали пруд. Не дождичка, все пересохло, поливать нечем. Вывод: ремонтировать крышу и копать пруд надо одновременно, а затем наблюдать битву циклона с антициклоном.

не сморщены, не гнилые и не поврежденные. Поскольку фасоль – растение теплолюбивое, перед посадкой его желательно в течение двух суток

7 сантиметров. Фасоль сажают рядами. Расстояние между ними не должно превышать 60 сантиметров. А между соседними растениями быть не более 25 сантиметров. Уход за фасолью после прорастания семян мало чем отличается от ухода за остальными растениями.

0: созревания бутонов фасоль поливают раз в неделю. Когда на растении покажутся первые 5 листьев, полив до начала цветения прекращают. А после увеличивают объем воды для полива постепенно.
1: Житейская мудрость.
0: Если в конце июня солнце светит вам днем сквозь облака, то ждите дождик. Всего вам доброго! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Радиостанция Infinity.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста.

0: специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный туалет, который сам подъезжает по голосовой команде. В Китае представили уникальный умный туалет Xiaoban. Особенным его делает то, что он может самостоятельно подъезжать к людям по команде. Модель предназначена для пожилых людей, инвалидов и всех, кому сложно самостоятельно добраться до ванной комнаты. Для навигации Xiaoban использует лидар, ультразвуковые датчики и другие сенсоры, похожие на те, что устанавливаются в современных роботах-пылесосах. Туалет способен безопасно перемещаться по дому, объезжая препятствия и избегая лестниц. Вызвать его можно голосовой командой или с помощью пульта. После использования Xiaoban автоматически очищает чашу, обрабатывает поверхность ультрафиолетом для уничтожения бактерий и использует встроенный биде с теплой сушкой вместо туалетной бумаги. Самое необычное в том, что робот умеет самостоятельно избавляться от содержимого контейнера. Для этого он подъезжает к обычному туалету и с помощью специального механизма выгружает отходы. Айда китайцы, айда выдумщики. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909.

0: всех знаков появится ощущение внутренней гармонии и бесконечного счастья. Пребывая в столь приподнятом настроении, есть смысл попробовать себя на новой стезе или заняться поисками подходящего полигона для реализации своих высоких амбиций.
1: Звезды говорят.
2: Овны закроют глаза на многие недостатки окружающих. Вы поймете, что нет смысла изводить претензиями дорогих вам людей, так как негатив рождает ответный негатив и отнюдь не способствует продуктивному общению.
0: Тельцам сегодня будет сложно приняться за выполнение служебных дел по вине очень важных обстоятельств. В течение всего рабочего дня перед вашими глазами будет стоять человек, знакомство с которым произошло накануне.
2: Близнецы в этот день станут законодателями мод на месте своей работы. После того, как сослуживцы увидят на вас новый суперстильный наряд, каждый из них поспешит стать счастливым обладателем точно такого же предмета гардероба.
0: Раки в этот день будут по инерции выполнять свои прямые служебные обязанности. Куда больше, чем работа, вас заинтересуют подробности личной жизни близкого друга, с которым вы будете много часов разговаривать по телефону.
2: Львам в этот день предстоит стать хранителем чьей-то тайны. Человек, чей секрет вы совершенно случайно узнаете, будет на многое готов ради того, чтобы вы отказались кому-либо разглашать эту конфиденциальную информацию.
0: Девы в этот день совершат какой-то экстравагантный поступок. Ваше поведение станет для окружающих отличным поводом посудачить за глаза и сделать вас главным героем сегодняшних сплетен.
2: Весы будут окружены вниманием со стороны лиц противоположного пола. Вам понравится ловить на себе восторженные взгляды, но этот повышенный интерес не сможет отвлечь вас от главного, от необходимости много работать.
0: Скорпионы в этот день будут рассматривать дружеские отношения и брак несколько меркантильно. Столь предвзятый подход к межличностной сфере принесет вам массу проблем, первые из которых возникнут уже этим вечером.
2: Стрельцы сегодня будут как никогда задумчивы и молчаливы. После неудачных попыток вызвать вас на контакт, окружающим станет понятно, что пока вы занимаетесь ответственным бизнес-проектом, вас не следует отвлекать и беспокоить.
0: Козерогам следует перенести все особо важные дела на первую половину суток. После полудня вами овладеет очень расслабленный эмоциональный настрой, который станет для вас причиной временной нетрудоспособности.
2: Водолеям в этот день будет вести во всем, что связано с оправданным риском. Вы можете попробовать свои силы в азартной игре, приобрести лотерейный билет или купить акции молодого, но достаточно перспективного предприятия.
0: Рыбам следует всячески избегать небрежности в служебных делах. Не забывайте, что все ваши промахи и ошибки не красят вас в глазах руководства и уже в обозримом будущем могут стать причиной вашего увольнения.

0: Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

Дорожные новости. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги! Infinity.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объявил об отказе от всех трех принадлежащих ему чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и IBF. Украинский боксер заявил, что освобождает титулы, чтобы дать возможность другим претендентам побороться за них. При этом

29-летний спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру и планирует провести еще один бой. На профессиональном ринге Усик одержал 25 побед в 25 боях, дважды становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и один раз в первом тяжелом. Состоялась жеребьевка Уимблдона в мужской сетке третьего в этом сезоне турнира «Большого шлема». Действующий победитель Яник Синнер попал в одну половину с Новаком Джоковичем, и их возможная встреча может состояться уже в полуфинале, а на стадии четвертьфинала итальянец может сыграть с Даниилом Медведевым. В женском турнире главная интрига – возможный четвертьфинал между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и пятой ракеткой Мирой Андреевой. Елена Рыбакина начнет турнир матчем с француженкой Лоис Буассон, которая два года назад на Ролан-Гаррос совершила сенсацию, дойдя до полуфинала. Итальянский Комо выкупил аргентинского полузащитника Нико Паса у мадридского Реала за 60 миллионов евро. Эта сделка стала самой дорогой в истории клуба. Мадридцы сохранили опцию обратного выкупа Паса, но уже за 80 миллионов евро. И ее можно активировать только следующим летом. 21-летний аргентинец перешел в Комо из молодежной команды Реала. За два сезона в Италии Пас провел 75 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач. По итогам прошлого сезона его признали лучшим полузащитником серии А, а годом ранее лучшим молодым игроком лиги. Комо финишировал на четвертом месте в чемпионате Италии и впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Московская «Динамо» официально объявила об уходе 31-летнего вингера сборной Камеруна Муми Нгамалё в связи с истечением срока контракта. За 4 сезона в стане бело-голубых камерунец провел 117 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 17 голевых передач. По информации СМИ, футболист может перейти в один из клубов высшего дивизиона Саудовской Аравии. 19-летний Николай Грудковский установил новый рекорд России среди юниоров в беге на 100 метров. На первенстве страны в Казани спортсмен преодолел дистанцию за 10,13 секунды, побив предыдущее достижение Константина Крылова, которое держалось с 2023 года. Это второй результат нынешнего сезона в Европе в его возрасте. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня «Витебск. День города», 27 июня «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля «Паломничество к Матронушке», 5 июля «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: В середине июня оптовая цена за тушку бройлера достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления. Однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
7: Экономика должна быть экономной.
8: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
7: Закрома Родины.
8: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей. Для ухода за газоном россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

30 июня – день рождения знаменитого лондонского моста Tower Bridge. Во второй половине 19 века в Комитете по градостроительству Лондона встал вопрос о необходимости новой переправы через Темзу. На строительство нового моста был объявлен конкурс. Его выиграл инженер Горас Джонс, который начал свою работу в июне 1886 года. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. И вот через 8 лет, 30 июня, принц Уэльский Эдуард и его супруга принцесса Александра торжественно открыли мост. Тауэрский мост выполняет важную функцию. Ежедневно по нему ездит нескончаемый поток автомобилей. Конструкция моста оборудована лестницами и лифтами внутри башен. Для того, чтобы пропускать крупные суда, мост раздвигается. Кирпичные устои моста имитируют готические башни. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобуша, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити» за твою победу!

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Сегодня Международный день астероида. Этот космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью. В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа. С Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран. На территории 2000 квадратных километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию. Инициатива же учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи дня – рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Грик Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма «Катастрофы Рихтерса» о падении крупного астероида на Лондон. В результате родилась идея о создании Дня астероида. Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено. До 2006 года астероиды также называли «малыми планетами». По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться до 2 миллионов астероидов, объектов, имеющих размер более 1 километра.
2: 30 июня 1894 года открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge. Во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта Вест-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее лондонского моста. В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсоном. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфи Берри. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Tower Bridge, или Тауэрский мост, выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете, и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

Infinity.

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: этих знаков появится ощущение внутренней гармонии и бесконечного счастья. Пребывая в столь приподнятом настроении, есть смысл попробовать себя на новой стезе или заняться поисками подходящего полигона для реализации своих высоких амбиций.
1: Звезды говорят.
2: Овны закроют глаза на многие недостатки окружающих. Вы поймете, что нет смысла изводить претензиями дорогих вам людей, так как негатив рождает ответный негатив и отнюдь не способствует продуктивному общению.
0: Тельцам сегодня будет сложно приняться за выполнение служебных дел по вине очень важных обстоятельств. В течение всего рабочего дня перед вашими глазами будет стоять человек, знакомство с которым произошло накануне.
2: Близнецы в этот день станут законодателями мод на месте своей работы. После того, как сослуживцы увидят на вас новый суперстильный наряд, каждый из них поспешит стать счастливым обладателем точно такого же предмета гардероба.
0: Раки в этот день будут по инерции выполнять свои прямые служебные обязанности. Куда больше, чем работа, вас заинтересуют подробности личной жизни близкого друга, с которым вы будете много часов разговаривать по телефону.
2: Львам в этот день предстоит стать хранителем чьей-то тайны. Человек, чей секрет вы совершенно случайно узнаете, будет на многое готов ради того, чтобы вы отказались кому-либо разглашать эту конфиденциальную информацию.
0: Девы в этот день совершат какой-то экстравагантный поступок. Ваше поведение станет для окружающих отличным поводом посудачить за глаза и сделать вас главным героем сегодняшних сплетен.
2: Весы будут окружены вниманием со стороны лиц противоположного пола. Вам понравится ловить на себе восторженные взгляды, но этот повышенный интерес не сможет отвлечь вас от главного, от необходимости много работать.
0: Скорпионы в этот день будут рассматривать дружеские отношения и брак несколько меркантильно. Столь предвзятый подход к межличностной сфере принесет вам массу проблем, первые из которых возникнут уже этим вечером.
2: Стрельцы сегодня будут как никогда задумчивы и молчаливы. После неудачных попыток вызвать вас на контакт, окружающим станет понятно, что пока вы занимаетесь ответственным бизнес-проектом, вас не следует отвлекать и беспокоить.
0: Козерогам следует перенести все особо важные дела на первую половину суток. После полудня вами овладеет очень расслабленный эмоциональный настрой, который станет для вас причиной временной нетрудоспособности.
2: Водолеям в этот день будет вести во всем, что связано с оправданным риском. Вы можете попробовать свои силы в азартной игре, приобрести лотерейный билет или купить акции молодого, но достаточно перспективного предприятия.
0: Рыбам следует всячески избегать небрежности в служебных делах. Не забывайте, что все ваши промахи и ошибки не красят вас в глазах руководства и уже в обозримом будущем могут стать причиной вашего увольнения.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Нидерландов обыграла Тунис в третьем матче группового этапа. К седьмой минуте голландцы уже вели в два мяча. В итоге игра завершилась со счетом 3-1 в пользу нидерландской команды. Она заняла первое место в группе F и вышла в 1/16 финала на действующего обладателя Кубка африканских наций Марокко. Параллельно японцы и шведы решали свои задачи. Ничья устраивала обе команды. Япония оставалась бы второй. Швеция проходила бы дальше как одна из лучших команд, занявших третье место. И в итоге все так и произошло. Команды обменялись голами во втором тайме и в итоге разошлись миром 1-1, получив путевки в плей-офф.
0: Плавали, знаем.
1: Футболисты сборной Турции провели матч престижа, обыграв США 3-2 в ничего не значащей игре. Решающий гол турки забили на 8-й компенсированной минуте. Это их первая и единственная победа на турнире, но она все равно не помогла выйти в плей-офф. К этому моменту турецкая сборная уже проиграла Австрии и Парагваю. Штаты, напротив, заранее гарантировали себе первое место в группе D и выставили на поле 9 новых игроков, чтобы подготовиться к 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Еще две сборные в этой группе, Парагвай и Австралия, добились взаимовыгодного результата. В их матче, который прошел без опасных моментов, ничья 0-0, и обе команды идут дальше.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Франции разобралась с Норвегией 4-1, а главным героем стал Усман Дембеле, оформивший хэт-трик уже в первом тайме. На 7-й минуте Дембеле открыл счет после передачи Килиана Мбаппе. На 20-й оформил дубль точным ударом из-за штрафной, а на 32-й обводящим ударом уложил мяч в левый угол. Через минуту после третьего гола норвежцы отыграли один мяч, могли и второй, но не реализовали пенальти. Во второй половине встречи, а уже в компенсированное время, вингер ПСЖ Дезире Дуэ установил окончательный счет. При этом Норвегия выпустила на матч резервный состав, а Франция отказалась от ротации, хотя обе сборные к тому времени уже обеспечили себе место в плей-офф. Сборная Франции заняла первое место в группе I и вышла на Швецию. Норвегия, прошедшая в плей-офф со второго места, сразится с Кот-д'Ивуаром.
0: Против течения.
1: В этой же группе Сенегалу, чтобы претендовать на выход дальше, нужно было по заказу крупно обыгрывать Ирак. Африканцы с этой задачей справились, разгромив соперника со счетом 5-0. Все произошло не без помощи иракцев. Защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за фол на Садио Мане уже на 13-й минуте. Самое раннее удаление на этом турнире. Однако потом сенегальцы долго не могли забить, и лишь с середины второго тайма им все-таки удалось набить приличную разницу, чтобы ввязаться в борьбу за попадание в 1/16 финала среди третьих мест группового этапа. Это были некоторые итоги 16-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит». Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный.

0: Джей Q7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Mark 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня «Витебск. День города», 27 июня «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля «Паломничество к Матронушке», 5 июля «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

Новости. Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: 30 июня – день рождения знаменитого лондонского моста Tower Bridge. Во второй половине 19 века в Комитете по градостроительству Лондона встал вопрос о необходимости новой переправы через Темзу. На строительство нового моста был объявлен конкурс. Его выиграл инженер Горас Джонс, который начал свою работу в июне 1886 года. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. И вот через 8 лет, 30 июня, принц Уэльский Эдуард и его супруга принцесса Александра торжественно открыли мост. Тауэрский мост выполняет важную функцию. Ежедневно по нему ездит нескончаемый поток автомобилей. Конструкция моста оборудована лестницами и лифтами внутри башен. Для того, чтобы пропускать крупные суда, мост раздвигается. Кирпичные устои моста имитируют готические башни. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: гостях у Тяпкина.
1: В прошлом году делали на даче крышу. Часто шел дождь. В этом году выкопали пруд. Не дождичка, все пересохло, поливать нечем. Вывод: ремонтировать крышу и копать пруд надо одновременно. А затем наблюдать битву циклона с антициклоном.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Пусть июнь движется к концу, а посадить чего-нибудь еще вполне можно. К примеру, фасоль. Она довольно неприхотливая. Перед посадкой фасоли нужно обязательно выбрать и подготовить семена. Бобы нужно выбирать здорового вида, сухие, не сморщенные, не гнилые и не поврежденные. Поскольку фасоль – растение теплолюбивое, перед посадкой его желательно в течение двух суток

посадки фасоли 10-12 градусов. Глубина сева 3-5 сантиметров. Если грунт сухой, до 7 сантиметров. Фасоль сажают рядами. Расстояние между ними не должно превышать 60 сантиметров. А между соседними растениями быть не более 25 сантиметров. Уход за фасолью после прорастания семян мало чем

0: Житейская мудрость.
1: Если в конце июня солнце светит вам днем сквозь облака, то ждите дождик. Всего вам доброго! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Infinity.

0: Крепостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктор.

0: микрофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речи на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиостанция Infinity.

0: покупать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».

0: работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Бразилии в драматичном матче 1/16 финала чемпионата мира обыграли Японию 2-1. Японцы открыли счет в первом тайме, бразильцы отыгрались в начале второго, Казимира головой замкнул подачу с фланга. Дело шло к дополнительному времени, если бы не нападающий Арсенала бразилец Габриэл Мартинелли, который забил победный гол на 5-й добавленной минуте. Финалистка прошедшего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, уступив 164-й ракетке мира тайке Мананчай Свангаев в трех сетах. Польская теннисистка, получившая уайлдкард на этот турнир, уверенно вела по ходу встречи, выиграв первый сет и имея матчбол на подаче соперницы во втором. Однако в этот момент Майя поскользнулась на траве, неудачно упав и получив повреждение правой лодыжки. После медицинского тайм-аута и перевязки ноги Хвалинская потеряла инициативу и отдала 5 гейм подряд, позволив сопернице сравнять счет и выиграть этот матч. Первая ракетка мира Яник Синнер тоже испытал проблему уже в первом матче Уимблдона. Действующий победитель турнира довел игру против 50-й ракетки мира Миомира Кицмановича из Сербии до 5-го сета, но все-таки одержал победу. Итальянец уступал по ходу матча 1-2 и находился в одном шаге от вылета. В третьем сете Синнер тоже неудачно упал и повредил ногу, но отказался от помощи врачей и продолжил игру. Руководство Манчестер Сити объявило о назначении Энцо Морески на пост главного тренера. Итальянец подписал 3-летний контракт. 46-летний специалист сменил Хосепа Гвардиолу, завершившего 10-летнюю эпоху на Этихаде по окончании этого сезона. Мореско уже работал в системе Сити 5 лет назад, он возглавлял молодежную команду, а затем входил в тренерский штаб Гвардиолы, включая исторический требл 2023 года. Итальянец в январе ушел из Челси, успев выиграть с лондонским клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Бывший чемпион UFC, легендарный Джон Джонс, заявил о готовности вернуться в ММА ради большого боя. Свой последний поединок 38-летний американец провел 2 года назад. В прошлом июне он объявил о завершении карьеры, но уже через месяц вернулся в спорт. За карьеру он провел 30 боев, одержал 28 побед. Джонс становился чемпионом UFC в 2 весовых категориях – полутяжелый и тяжелый. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск», «День города». 27 июня – «Аквапарк Лужники, Москва». 28 июня – «Парк развлечений Остров Мечты, Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер», «Нило-Столобинская пустынь», «Ржев». 4-5 июля – «Минск», «Замки мира» и «Несвежа», «Дудутки» в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля – «Тверь», теплоходная прогулка по Волге, «Ржев». С 16 по 20 июля – «Казань», «Ешкар-Ала-Чебоксары» фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля – «Три дня, две ночи», большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля – «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Зоопарк», «Дельфинарий». С 23 по 27 июля – «День ВМФ» в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

30 июня – день рождения знаменитого лондонского моста Tower Bridge. Во второй половине 19 века в Комитете по градостроительству Лондона встал вопрос о необходимости новой переправы через Темзу. На строительство нового моста был объявлен конкурс. Его выиграл инженер Горас Джонс, который начал свою работу в июне 1886 года. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. И вот через 8 лет, 30 июня, принц Уэльский Эдуард и его супруга принцесса Александра торжественно открыли мост. Тауэрский мост выполняет важную функцию. Ежедневно по нему ездит нескончаемый поток автомобилей. Конструкция моста оборудована лестницами и лифтами внутри башен. Для того, чтобы пропускать крупные суда, мост раздвигается. Кирпичные устои моста имитируют готические башни. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы.

0: Брянской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
2: Деньги дороги, как память.
3: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели.
2: Закрома Родины.
3: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра. На третьем 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следуют клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: А в этот день события, ставшие историей.
11: Сегодня Международный день астероида. Этот космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью. В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа. С Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран. На территории 2000 квадратных километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию. Инициатива же учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи дня – рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Грег Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма «Катастрофы Рихтерса» о падении крупного астероида на Лондон. В результате родилась идея о создании Дня астероида. Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено. До 2006 года астероиды также называли «малыми планетами». По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться до 2 миллионов астероидов, объектов, имеющих размер более 1 километра.
12: 30 июня 1894 года открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge. Во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта Вест-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее лондонского моста. В 1876 году был создан комитет

0: для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсоном. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфи Берри. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Tower Bridge или Тауэрский мост выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете, и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радио Infinity.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Дорожные новости.
5: Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
6: Радио Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама.
3: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
4: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца.
3: А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Гаджет новости.
8: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания «Флоутика» выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название «Scribe». И его главная особенность – совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речи на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция – кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!
0: новости.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангал.

0: График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 144 42 7 02 4 11 57 4 14 94 93.
1: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами, но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Mark 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Радиостанция «Инфинити».

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

30 июня – день рождения знаменитого лондонского моста Tower Bridge. Во второй половине 19 века в Комитете по градостроительству Лондона встал вопрос о необходимости новой переправы через Темзу. На строительство нового моста был объявлен конкурс. Его выиграл инженер Горас Джонс, который начал свою работу в июне 1886 года. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. И вот через 8 лет, 30 июня, принц Уэльский Эдуард и его супруга принцесса Александра торжественно открыли мост. Тауэрский мост выполняет важную функцию. Ежедневно по нему ездит нескончаемый поток автомобилей. Конструкция моста оборудована лестницами и лифтами внутри башен. Для того, чтобы пропускать крупные суда, мост раздвигается. Кирпичные устои моста имитируют готические башни. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
4: Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхний Непровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: В прошлом году делали на даче крышу. Часто шел дождь. В этом году выкопали пруд. Не дождичка. Все пересохло, поливать нечем. Вывод. Ремонтировать крышу и копать пруд надо одновременно. А затем наблюдать битву циклона с антициклоном.
0: Иопа сын ошибок трудных.
1: Пусть июнь движется к концу, а посадить чего-нибудь еще вполне можно. К примеру, фасоль. Она довольно неприхотливая. Перед посадкой фасоли нужно обязательно выбрать и подготовить семена. Бобы нужно выбирать здорового вида, сухие, не сморщенные, не гнилые и не поврежденные. Поскольку фасоль – растение теплолюбивое, перед посадкой его желательно в

7 сантиметров. Фасоль сажают рядами. Расстояние между ними не должно превышать 60 сантиметров. А между соседними растениями быть не более 25 сантиметров. Уход за фасолью после прорастания семян мало

0: созревание бутонов фасоль поливают раз в неделю. Когда на растении покажутся первые 5 листьев, полив до начала цветения прекращают. А после увеличивают объем воды для полива постепенно.
1: Житейская мудрость.
0: Если в конце июня солнце светит вам днем сквозь облака, то ждите дождик. Всего вам доброго! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей.

0: открывая футбольную Америку.
1: Рекордсмены по числу побед на чемпионатах мира бразильцы с трудом прошли Японию и вышли в 1/8 финала. На перерыв подопечные Карло Анчелотти ушли, проигрывая в один мяч, но во втором тайме команда пошла вперед большими силами и за счет гола Казимира сравняла счет. Исход матча должен был решиться в дополнительное время, однако на 95-й минуте вышедший на замену Габриэл забил гол, вырвав для Бразилии победу 2-1. Япония покидает турнир, будучи в шаге от того, чтобы сотворить одну из главных сенсаций плей-офф. В 1/8 финала бразильцы встретятся с победителем пары Кот-д'Ивуар-Норвегия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Чехии после провала на групповом этапе чемпионата мира сразу же лишилась тренера. Мирослав Коубек покинул свой пост. Контракт с 74-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Интересно, что именно Коубек вывел Чехию на Мундиаль, впервые за 20 лет, обыграв Ирландию и Данию в стыках. Сам тренер заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ, причем Коубек стал не единственным тренером, чья карьера на этом турнире закончилась скандалом. В той же группе A южнокорейский наставник Хон Мюн Бо пережил настоящий кошмар. После вылета его встретили в аэропорту сотни разъяренных фанатов. Линчуют наставника также в сети и на национальном ТВ.
0: Попутного ветра.
1: Групповой этап чемпионата мира установил рекорд, который держался 32 года. Аналитики посчитали, что 72 матча в 16 городах посетили 4,5 миллиона зрителей. На миллион больше, чем на Мундиале 1994 года, который, к слову, также принимали Штаты. Заполняемость трибун во время игр почти 100%. Фан-зоны в трех странах приняли еще 5,5 миллионов посетителей.
0: Против течения.
1: Лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года Гарри Линекер изменил свое мнение о фаворите. Легендарный англичанин перед стартом турнира считал Испанию главным претендентом на мировое первенство, но теперь уверен, что самая сильная команда на этом мундиале – Франция. Среди причин травмы и не слишком убедительная игра сборной Испании в группе, Франция

0: ПСЖ, по его мнению, обладает лучшей атакой. Турнира Мбаппе и Дембеле в идеальной форме, и если Франция выиграет титул, именно эти двое будут бороться за золотой мяч. Это были некоторые итоги 19-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку». Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20x40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 800 000 рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Coolray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Coolray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Mark 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За удачу!

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама.
2: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит». Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи: 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
9: Радиостанция Инфинити.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

футболисты сборной Бразилии в драматичном матче 1/16 финала чемпионата мира обыграли Японию 2-1. Японцы открыли счет в первом тайме, бразильцы отыгрались в начале второго, Казимира головой замкнул подачу с фланга. Дело шло к дополнительному времени, если бы не нападающий Арсенала бразилец Габриэл Мартинелли, который забил победный гол на 5-й добавленной минуте. Финалистка прошедшего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, уступив 164-й ракетке мира Тайке Мананчай Свангаев в трех сетах. Польская теннисистка, получившая уайлдкарт на этот турнир, уверенно вела по ходу встречи, выиграв первый сет и имея матчбол на подаче соперницы во втором. Однако в этот момент Майя поскользнулась на траве, неудачно упав и получив повреждение правой лодыжки. После медицинского тайм-аута и перевязки ноги Хвалинская потеряла инициативу и отдала 5 геймов подряд, позволив сопернице сравнять счет и выиграть этот матч. Первая ракетка мира Яник Синнер тоже испытал проблему уже в первом матче Уимблдона. Действующий победитель турнира довел игру против 50-й ракетки мира Миомира Кицмановича из Сербии до 5-го сета, но все-таки одержал победу. Итальянец уступал по ходу матча 1-2 и находился в одном шаге от вылета. В третьем сете Синнер тоже неудачно упал и повредил ногу, но отказался от помощи врачей и продолжил игру. Руководство Манчестер Сити объявило о назначении Энцо Морески на пост главного тренера. Итальянец подписал 3-летний контракт. 46-летний специалист сменил Хосепа Гвардиолу, завершившего 10-летнюю эпоху на Этихаде по окончании этого сезона. Мореско уже работал в системе Сити 5 лет назад, он возглавлял молодежную команду, а затем входил в тренерский штаб Гвардиолы, включая исторический требл 2023 года. Итальянец в январе ушел из Челси, успев выиграть с лондонским клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Бывший чемпион UFC, легендарный Джон Джонс, заявил о готовности вернуться в ММА ради большого боя. Свой последний поединок 38-летний американец провел 2 года назад. В прошлом июне он объявил о завершении карьеры, но уже через месяц вернулся в спорт. За карьеру он провел 30 боев и одержал 28 побед. Джонс становился чемпионом UFC в 2 весовых категориях – полутяжелый и тяжелый. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня – «Витебск. День города», 27 июня – «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня – «Парк развлечений Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля – «Паломничество к Матронушке», 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМС. В Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я. Ну как?
6: Вау, чисто!
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающей предыдущие показатели.
0: Закрома Родины.
1: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра. На третьем 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следуют клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио «Инфинити».

30 июня – день рождения знаменитого лондонского моста Tower Bridge. Во второй половине 19 века в Комитете по градостроительству Лондона встал вопрос о необходимости новой переправы через Темзу. На строительство нового моста был объявлен конкурс. Его выиграл инженер Горас Джонс, который начал свою работу в июне 1886 года. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. И вот через 8 лет, 30 июня, принц Уэльский Эдуард и его супруга принцесса Александра торжественно открыли мост. Тауэрский мост выполняет важную функцию. Ежедневно по нему ездит нескончаемый поток автомобилей. Конструкция моста оборудована лестницами и лифтами внутри башен. Для того, чтобы пропускать крупные суда, мост раздвигается. Кирпичные устои моста имитируют готические башни. Кроме проезжей части, на мосту устроен пешеходный переход. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы. Радио Инфи.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речи на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся.
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С со сменным графиком.

0: из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: Сегодня Международный день астероида. Этот космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью. В этот день, в 1908 году, произошла масштабная астероидная катастрофа. С Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран. На территории 2000 квадратных километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию. Инициатива же учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи дня – рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Грик Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма «Катастрофы Рихтерса» о падении крупного астероида на Лондон. В результате родилась идея о создании Дня астероида. Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено. До 2006 года астероиды также называли «малыми планетами». По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться до 2 миллионов астероидов, объектов, имеющих размер более 1 километра.
5: 30 июня 1894 года открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge. Во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта Вест-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее лондонского моста. В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсоном. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфи Берри. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. Tower Bridge, или Тауэрский мост, выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете, и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен.
3: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио «Инфинити».

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит». Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити»

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМС. В Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радиостанция Infinity.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее, все

обязательно жалеть обо всем. Завтра буду сонный, больной, некрасивый. Я же знаю все заранее, все знаю. Не, надо побыть дома. Хоть один вечер посидеть дома, никому не звонить.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

чащу только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМС. В Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Не плачь!